0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden.
2: Can I play with madness?
1: Смысловые галлюцинации.
2: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili Peppers.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции, и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

Реклама. Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm feeling.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: рубрики «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: одного легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
0: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. Об этом пишет Ян. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день. По словам некоторых механиков, забиваются форсунки. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, который накрыл регион накануне и затопил сразу несколько дорог. Непогода значительно нарушила транспортное сообщение. На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил пришлось ограничивать движение. А в аэропорту Кольцово задерживали авиарейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы. В некоторых районах Екатеринбурга зафиксированы перебои со светом в многоквартирных домах. Банк России выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. В крупных торговых сетях Екатеринбурга почти в два раза снизили цены на арбузы. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Как правило, в сетевых супермаркетах доступно от 1 до 3 позиций арбузов, причем 80% ассортимента составляет отечественная продукция. Остальной ассортимент формируется за счет импорта из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии, сообщается на сайте FIFA. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой испанцев со счетом 2-1. 18-летний вингер Барселоны провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится в ночь на среду, 15 июля. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashchodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

0: Реклама.
1: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
2: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
1: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
2: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный центр ручек Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
8: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
9: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Привет, человечество! Это я, нейросущность Арсенала. Вот вам небольшой сюрприз для тех, кто в теме.
1: На Рок-Арсенале.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. Паблики РЖД в мессенджерах Telegram и Max рассказали, что онлайн-сервис «Лист ожидания» становится все более популярным. С его помощью пассажиры отслеживают и приобретают билеты на поезда, на которые места уже распроданы, но могут снова появиться в доступе. Например, если кто-то сдает билет или в состав включают дополнительные вагоны. Недавно сервису исполнилось 2 года. За это время им воспользовались без малого 10 миллионов пассажиров. Выкуплено почти 2,5 миллиона билетов. Из них более 300 тысяч оформлено с помощью функции автовыкупа. Пик запросов приходится на май-июнь. В эти месяцы ежесуточно регистрируется более 22 тысяч заявок на нужный проездной документ. На втором месте декабрь-январь, почти 19 тысяч в сутки. Самыми востребованными в сервисе стали такие направления, как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Адлер, Ярославль, Орел, Курск. Чаще всего через лист ожидания. Пассажиры хотят купить билет в плацкарт, таких заявок почти 40%, на втором месте идет купе – 30%. Сервис доступен на сайте и в приложении РЖД пассажирам, а его функционал постоянно расширяется. Сейчас оставить заявку можно даже если в поезде есть некоторое количество свободных мест. Это дает возможность, например, семье встать в лист ожидания на целое купе или пожилому человеку на нижнее место, если в продаже остались только верхние. Благодаря опции автовыкупа система сама может оформить билет, соответствующий всем требованиям пассажира. Для этого в личном кабинете на сайте пассажир может заранее привязать свою банковскую карту и указать лимит суммы, которую готов потратить на поездку. Как только появится подходящее свободное место, программа сама оформит покупку и спишет средства. А еще недавно РЖД расширили список документов, по которым можно приобрести билет через лист ожидания. Кроме паспорта и свидетельства о рождении, теперь для этого подойдет военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций или талон Социального фонда России.
2: РЖД приобрели локомотивы для узкой колеи. Новым активом стали 2 маневровых тепловоза ТМ-18ДМ с тележками, адаптированными под колею шириной 1435 мм. Она используется в ряде зарубежных стран, в том числе в Китае. Локомотивы будут эксплуатироваться на приграничной станции Забайкальск. Это один из ключевых железнодорожных пунктов пропуска между Россией и Китаем. На станции есть парки как с широкой колеей, которая используется в России, так и с узкой. На ней обрабатывают составы, которые пришли из Поднебесной. ТМ-18ДМ отличается высокой маневренностью, экономичным расходом топлива и устойчивостью к сложным климатическим условиям. Модифицированная версия тепловоза позволит эффективнее использовать технику и ускорит грузовую работу на приграничной станции. Свердловская область вошла в топ-3 лидеров погрузки на сети РЖД по итогам июня. В первый летний месяц на железной дороге в регионе погрузили более 4 миллионов 100 тысяч тонн грузов, уступив по объемам только угольной Кемеровской области, где погрузили более 17 миллионов тонн. В целом СВЖД, который объединяет 5 регионов – Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, ХМАО и Ямал, обеспечивает 11% погрузки всех железных дорог России и занимает по этому показателю 2-е место. Ежесуточно на дороге грузят более 350 тысяч тонн. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс», в первом полугодии на СВЖД погрузка составила 58 миллионов 400 тысяч тонн. Положительную динамику показали нефть и нефтепродукты, химические и минеральные удобрения, зерно и цемент. На Свердловскую железную дорогу 2-й год подряд привозят главный трофей чемпионата континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. 7 июля в свой родной город Пермь его доставил нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Никита Кирьянов. В этом сезоне «Локомотив» обыграл «Акбарс» и 2-й раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Встреча со спортсменом проходила в ДК железнодорожников. Болельщики «Лока» смогли задать вопросы прославленному земляку и, конечно, взять автограф.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передает Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают УРАРУ. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы школьников должны составлять не менее 9 дней. Стоявшая несколько дней подряд 30-градусная жара на Среднем Урале чуть-чуть отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать станет полегче. Тем не менее, на солнце все равно припекает. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25-28 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Арбузы в сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит» и «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на четверть. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Кенийц побил державшийся более четверти века мировой рекорд в беге на 1000 метров. Эммануэль Ваньони на этапе бриллиантовой лиги в Монако преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Это на 13 сотых быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал также кенийцу Ною Нгене и был установлен в 1999 году. Дистанция 1000 метров редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионатов мира. Ваньони является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
3: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nasheteno.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

0: Реклама. Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
1: Семейный.
2: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
2: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный, 0+.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
1: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
0: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
1: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. На Среднем Урале ливень размыл дорожное покрытие в Талицком и Пышминском районах. Там ограничили движение. В Талицком на 196-м километре Тюменского тракта затопило часть дороги. Машины едут по одной полосе в каждом направлении. В Пышминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печоркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке. Серьезная пробка также на Серовском тракте. На подъезде к Таватую водители разворачивают. Те, кто едет до Нижнего Тагила и Невьянска, не пропускают инспекторы ГИБДД. Движение перекрыто, трасса затоплена. Свердловские синоптики тем временем предупредили о приближении к региону очередного атмосферного фронта. Он достигнет территории Среднего Урала в понедельник. Сначала сильные дожди ожидаются на юго-западе региона, а затем распространятся на большинство районов. С воскресенья 12 июля по вторник 14 синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В ночные утренние часы туманы. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Вдоль реконструируемой улицы Ванера высадят яблони. Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Подрядчик установит вазоны и клумбы, где высадят более 1500 растений 15 видов, в том числе и сибирскую яблоню. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Ранее в мэрии поясняли, что высадить деревья в открытый грунт не получится из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей. Первый этап реконструкции Ванера планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдет международный фестиваль молодежи. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально ограничить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день, с 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Между тем, предстоящей ночью в четвертьфинале сыграют Норвегия и Англия, а в 6 утра по уральскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Этим летом много футбола.
1: А может, еще больше?
2: Футбольше!
0: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
0: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
1: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
0: Вход бесплатный. 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Новые релизы на Рок-Арсенале.
2: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: реклама.
1: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. Напомню, в пятницу вечером и в ночь на субботу из-за накрывшего регион грозового фронта в Кольцово массово задерживались рейсы. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. К этому часу в екатеринбургском авиаузле задерживается вылет не менее 12 рейсов и прибытие 15. Тюменский тракт перекрыли в обоих направлениях. Из-за сильных ливней и последовавшего паводка на 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился. Для объезда рекомендуется использовать съезд с Тюменского тракта на 140-м километре и, следуя через Ирбит, можно вернуться на автодорогу Р-351 на 205-м километре. Из-за подтопления дороги также перекрыто движение на Серовском тракте. Пострадали от ливней Талицкий и Пышминский районы. Ну а между тем на Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако ясная погода в сочетании с высокой влажностью после ливней усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем передышка от обильных дождей продлится ненадолго, уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт, жителей предупредили о грозящих дождевых паводках. В Екатеринбурге стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников. Почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявлений. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Российским первоклассникам официально отменили домашнее задание. Эти изменения призваны снизить нагрузку малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещении также анонсировали и другие нововведения. В школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных авто в России. Итоги первого полугодия привел портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Приора» 2008-го, а среди иномарок «Форд Фокус» 2008-го. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают «Хонду Фит». В Сибири лидирует «Тойота Королла», а в южных районах и на Урале первые места

0: занимают «Лада Гранта» и «Лада Приора». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nastochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием Buffalo Traffic Jam и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: рубрики «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и разговоров. Ну и для начала бах.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают поставщиков услуг.

0: связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа до 1 000 000 рублей. Как пишет российская газета, закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. У производителя талицкого молока проблемы с доставкой. Они возникли из-за обвала асфальта по всей ширине Тюменского тракта на 196-м километре дороги. Движение в районе ЧП закрыто в оба направления. Машины с молочной продукцией пустили в объезд через Ирбит. Это крюк 80 километров. Время в пути увеличится на 2 часа. Директор предприятия Юрий Окунев в интервью «Один» заявил, что не верит в то, что федеральную трассу могло размыть из-за ливня. Он считает, что это или ошибка в проектировании, или ошибка в строительстве. И кто-то должен за это ответить. После мощных ливней на Среднем Урале растет уровень воды в реках Чусовая и Тура. Повышенный уровень воды сохраняется в реке Ница, которая затопила Ирбит, и в реке Сосьва в районе Гари. В связи с подтоплением и разрушением мостов ограничения для транспорта действуют в Артемовском, Алапаевском и Невьянском районах. На Московском тракте при въезде в Екатеринбург снесли стелу с названием города. Теперь вместо привычной синей надписи над горой пустое место. По информации «Коммерсанта», конструкцию демонтировали в рамках планов города по обновлению въездных стел на Московском и Челябинском трактах. РЖД хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек предложено взимать до 10% от стоимости билета. Размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть плата. По данным ТАСС, каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первое полугодие было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
1: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: стекло.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

согласитесь, так приятно тихим зимним или летним вечером, когда все уже спят, надеть наушники и врубить Металлику, давить.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире.

0: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».
1: Рок-арсенал.

0: национальный продукт на рок-арсенале.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Come on, let's go space trucking. Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня мы продолжим нашу беседу с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Говорим мы о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе в честь его 40-летия. Но не только, конечно, об этом, но о музыке как таковой, о музыке вообще. В первой части нашей беседы с Максом мы много говорили о самом раннем периоде становления Свердловского рок-клуба. Даже, собственно, до того момента, когда было принято решение о его создании. Но практически ничего не говорили о более поздних годах, когда некоторые свердловские группы уже получили признательность широкой слушательской аудитории. Тогда еще не было группы «Собаки Качалова», но уже существовал проект «Макс Ильин Бэнд». И в 91-м году этот проект, эта группа записала альбом «Гадкие лебеди», который включал в себя песню на текст Николая Краснова. Называлась эта песня «Чаепитие в горящем доме», и она стала визитной карточкой Макса Ильина.

0: «Чаепитие в горячем доме» — так называлась прозвучавшая песня. Одна из главных песен Макса Ильина, его группы «Макс Ильин Бэнд». И сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» Макс Ильин. Мы продолжаем с ним разговор о свердловском роке и о рок-музыке вообще.
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
0: Неделю назад мы прервали наш разговор на обсуждение того пресловутого списка, который в 1984 году рекомендовал не включать в программы, радиопрограммы, естественно, и не транслировать произведения многих рок-групп, как отечественных, так и зарубежных. Но с началом перестройки этот список превратился в некий забавный курьез. А зарубежные группы, которые были включены в этот список, стали принимать участие в мероприятиях Свердловского рок-клуба.
2: Первая иностранная группа, которая приехала в Свердловск, это она выступала на четвертом и последнем фестивале Свердловского рок-клуба, группа Fun Fun Crisis из Ганновера. Их Риф Ларош, промоутер, говорил: у нас, мы вторая группа в Ганновере. Все говорят: а кто первая? Скорпионс. Вот. Вот это была первая группа. Потом я в 96-м году попал на концерт «Назарет» во дворец спорта, а в 98-м году мы играли с «Назарет», точнее, ну, были на одной тусовке в Москве уже с «Назарец», и не просили у меня гитару, но я не дал.
0: Как так?
2: А ты понимаешь, нет, это было непонятно, то есть это было казино «Манхэттен», это был первый сборник, презентация сборника «Наши в городе», и там было на всех приглашениях «Назарет» тоже «Наши», вот, они вообще были с тура, они вообще не понимали, где они находятся, и там, значит, было отвратительно, все это смотрел, все вот эти московские звезды, я не буду их называть рок-звезды, они сидели сбоку «Назарет», и все эти наши русские рок-звезды выходили: «Thank you, the next song», и продолжали петь. Значит, я сидел, это было видно, как говорил Федор Михайлович Достоевский: «Любят на Руси иностранцев целовать». Вот. Прямо это было отвратительно. И вот мы уже... А мы там зависли, мы приехали на съемки и зависли вместо недели на месяц, потому что там режиссер был занят. Вот. И вот я уже... Мы снялись, и вечером на следующее утро уезжаем в Свердловск, Екатеринбург. И вдруг прибегает... Мы уже стоим, вот сейчас нам выходить, и вдруг прибегает менеджер, говорит: «Назарет хотят сыграть, дай им гитару». Я говорю: вот перед нами... Да, я говорю: перед нами я не дам, потому что у меня нет даже запасных струн. Я говорю: после нас, пожалуйста. Ну как же это? Я говорю: ну вот так, говорю, вот сейчас мы сыграем, я дам. Короче, в общем, ну, мы сыграли. Я не говорил ни «The Next Song», ничего, просто мы сыграли и выходим, когда с гримерки через зал, а там полутемно. Я смотрю, еще какие-то колдыря вот прямо бегут к нам вот так. Я думаю: ёпарасоте, еще какие-то нажрались уже. Вот, ну и побыстрее, значит, ушел. И мы сели в машине, и басист мне говорит: «Макс, ну ты клево этих «Назарет»-то». Я говорю: в смысле? Ну вот эти-то мужики, это же «Назарет», бежали к нам. Я говорю: да ты че? Он говорит: да. Я говорю: а ты че? Ну я вижу, шеф не унижается перед иностранцами. Я тоже, значит. И барабанщик: не, я рукой им помахал.
0: Да, Дэн Маккаферти, к сожалению, да, он был сторонником «Зеленого змея». Вот, поэтому вам показалось, что я немножко, так скажем, под шофе. Вот.
2: Не немножко. Но им очень понравились «Собаки Качалова».
0: Это же рок-н-ролльная команда. А «Назарет» тоже рок-н-ролльная команда. И вообще, в принципе...
2: Ну, я просто не понял, что это они так... И было немножко так, что, понимаешь, что получилось,
0: никакого,
2: что...
0: Никакого противостояния не могло быть, в принципе. Это
2: да.
0: Близнецы-братья, можно сказать.
2: Ну, возможно.
0: И тогда группа «Назарет» на «Рок-арсенале» в программе «Rock and Talk» со своим знаменитым руссконародным хитом «Собачья шерсть».

0: Это была группа «Назарет», с которой мой сегодняшний гость Макс Ильин практически как-то раз даже выступал на одной сцене.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Но, возвращаясь опять же к свердловским командам,
3: да.
0: Ну, вот про «Наутилус» ты начал что-то говорить, твое отношение к «Наутилусу», это же развивалась группа, и когда пришел Кормильцев, она, естественно, сменила несколько, так скажем, вектор своего творчества.
3: Ну, я-то слышал как раз их, когда вот услышал впервые, мне их как раз Коля Краснов включал, вот как раз, когда они записали альбом «Невидимка», то есть, когда они перешли в эстетику New Wave, то есть, то, что они делали там, это... переезд, там, вот эти а-ля Led Zeppelin, там, при помощи Пантыкина, я это тогда и не застал, и мне бы это, наверное, не понравилось. Потому что я помню, что эстетика новой волны была. Мне она тогда оказалась интересной. И группа реально прогрессировала, потому что между альбомом «Невидимка» и альбомом «Разлука» прямо слышно, насколько группа вот...
0: Ну, это большая разница.
3: И она двигалась, и группа была в росте там, да, и, то есть, который закончился в 88 году окончанием группы «Наутилус Помпилиус». И все, что потом продавалось под этим брендом, это уже не имело никакого отношения к группе.
0: Ну, состав...
3: Ну, то есть, там солист был тот же самый, но как бы... то есть, вот именно смысл вот этой рок-музыки, то есть, это же все-таки коллективное творчество. И там присутствовал элемент коллективного творчества до 88 года. После 88 года там это уже был просто солист и аккомпанирующий состав.
0: Ну, у меня тоже сложное отношение к тому, что состав сменился, и группа стала нежно питерской. Ну, сначала московской, потом питерской.
3: Ну, они бежали, вынуждены были бежать из Москвы.
0: Ну, наверное. То есть, ну, это, опять же, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому так оно произошло. Ну, но я помню второй фестиваль, на котором ты не был. И это было начало «Наутилуса Мании». Ну, это я, наверное, уже несколько раз рассказывал при встречах с нашими рокерами.
3: Ну, я, например, да, я понимаю, да, то есть, да. Несмотря на то, что служил в Германии, то есть, я это все равно...
0: То есть, когда, ну, последний финальный концерт, и, естественно, закрывала этот фестиваль группа хедлайнеров, это «Наутилус Помпилиус», да.
3: С той же программой «Разлука», которая уже была на тот момент полтора года.
0: Но «Разлука» — это, да, это очень популярный альбом, и сама программа, и все. И у меня такое было ощущение, я не уверен, конечно, это сейчас уже такая же флуктуация памяти, наверное, да, но группу потом выносили на руках из ДК «Уралмаша», нового ДК, представь себе. Одним из гимнов Свердловского рок-клуба в годы его расцвета была песня «Наутилуса Помпилиуса». Эта музыка будет вечной. Из альбома «Разлука» 86-го года текст.

0: Это была группа Nautilus Pompilius со своим хитом «Эта музыка будет вечной». Текст этой песни написал выдающийся российский поэт Илья Кормильцев, один из главных, я бы даже сказал, не столько рок-поэтов, сколько философов отечественной рок-музыки. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» участник Свердловского рок-клуба, лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Сегодня мы с ним говорим, естественно, о свердловском роке, но и о многом другом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, а другие команды? Что касается группы «Чайф», например?
3: На первом фестивале, вот в 86-м году, они играли в субботний вечер. Мне очень понравилось их выступление. Но, ты знаешь, мне очень всегда в жизни везло. И везло на хороших людей, и везет до сих пор. И старшие товарищи мне тогда же сказали: «Максим, ну что ты, это комсомольцы. Послушайте «Зоопарк». И с тех пор как-то...
0: А в этом смысле?
3: И с тех пор как-то меня больше вот, при всем мое уважение к «Роллинг Стоунс», Бобу Дилану, как бы, все-таки Михаил Васильевич Науменко более точно передал вот эту атмосферу.
0: Ну, тут я спорить не смогу и не буду, потому что Майк, это, конечно, ну, это главный рокер раннего рок-н-ролла русского.
3: Ну, я считаю, что вот, ну, как рокер, это люди, которые, Илья Карамиль, это люди, эрудиты, люди, владевшие языком, которые адаптировали, Илья Карамильцев, Майк Науменко, это люди, которые адаптировали рок-музыку для советского слушателя. То есть, они перевели эти тексты, то есть, там, все же цитаты на цитате там, да, вот, но они адаптировали так, что это было понятно жителю Москвы, Ленинграда, Нижнего Тагила и Владивостока. То есть, их функция была в этом.
0: Ну, и Пушкин, кстати, занимался тем же.
3: Ну, естественно, это продолжение русской традиции, поэтической, да. Продолжение русской поэтической традиции, адаптация... у чужого интеллектуального опыта применительно к нашей среде. То есть, это ничего нового в этом нет, это нормально, это какая-то традиция, как бы, выживания и адаптирования языка, языковой культуры.
0: А с Майком ты не пересекался?
3: Нет, ну, я не думаю, что... На самом деле, знаешь, всех, кого я лично знаю, я уже не могу слушать музыку, я очень рад, что не пересекался с Майком. Кстати, когда он умер, вот на самом деле, вот, ну, это исторический уже факт, это был август 91-го года, и все праздновали победу
0: над ГЧП. Да.
3: Вот, и эта информация о том, что в Ленинграде умер Майк Науменко, кстати, при невыясненных обстоятельствах.
0: Да вообще все там туманно как-то все.
3: И группа «Макс Ильина» на тот момент единственная, которая сыграла концерт в Музее молодежи 30 августа в памяти Майка. И никто из свердловских рокеров даже как-то не обратил на это внимания. То есть этот концерт записан, он 4-м каналом существует. Вот. Ну, в смысле, в интернете. То есть концерт в памяти Майка Науменко.
0: Ну, это надо посмотреть, я вот его почему-то не видел. Ну, тогда были сложные времена. И
3: даже они всегда были сложные. За ними другие приходят, они будут так же сложные.
0: Они будут так же трудны.
3: Трудны, да.
0: Да. Вы там играли каверы какие-то?
3: Нет, ну, нет, я играл одну песню, но с ней играл. Мы играли свой репертуар, но концерт именно посвящен памяти Майка, и там игралась одна его песня. Да.
0: Какая?
3: «Блюз до Москвы».
0: Но здесь никто не любит.
3: Конечно.
0: Мы не любим их.
3: Да, да, да.
0: Классная
3: песня.
0: Давайте послушаем эту песню Майка Науменко, в тексте которой он не скупится на резкие выражения, но в этом и заключается природа рок-н-ролла. Все должно быть не в бровь, а в глаз.
4: Здесь нас никто не любит, и мы не любим их. Все ездят на метро, ну, а мы не из таких. Ага, мы бьем мотор, хотя в кармане голяк. И мы киряем свой портвейн, мы пьем чужой коньяк. Я не люблю таганку, ненавижу арбат. Еще по одной, и пора назад. Здесь нас никто не любит и не зовет на флет. Ни вы,

0: фейс. Никто не слышал Stranglers, на топе только Space. От NFC до Stash, так и тянет на мат еще по одной.
1: Наливай.
0: И пора назад.
2: «Блюз де Москву», так называлась эта песня Майка Науменко, чье творчество оказало решающее влияние на весь отечественный рок в плане адаптации западных аналогов для нашего слушателя. И это утверждение я абсолютно разделяю с моим сегодняшним гостем Максом Ильиным.
3: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Да, у него все практически классные песни. То есть они просто какие-то были удачно адаптированы, какие-то менее удачно. То есть проблема того же Илья Карамильцева была в том, что он не мог, он был не музыкант. С Ильей мы были знакомы с 85-го года. Ты знаешь, он очень хорошо чувствовал музыку. Вот помимо того, что он знал прекрасно, разбирался в поэзии Серебряного века, знал 8 иностранных языков в закрытом городе Свердловске, да, он очень, ну, по-своему, он чувствовал музыку. Он мне как-то, помню, дал кассету. На одной стороне был записан на моднейший на тот момент альбом «Police Synchronicity», а с другой стороны кассеты был записан советское авангардное трио «Ганелин, Чекасин и Тарасов». То есть вот, ну, всегда старались кассету подобрать, ну, чтобы раз послушать, можно было перевернуть там, например, у него, то есть как-то. Вот, я помню, когда пришел к нему в гости, значит, он говорит, вот я сейчас тебе включу, Макс, музыку, это 85-й, нет, 86-й год, я тебе сейчас включу музыку. Если ты вдруг знаешь святого человека в Свердловске, кто такой играет, ты мне скажи, я к нему приползу на коленях. Он включил «Шаде», первый альбом. Small Operator.
2: Ну, да,
5: вот. Классно. Да, то есть он уже тогда это все знал. Я говорю, так вот научил уже, похоже, что-то играть. Ну, с Нау мы уже работаем. То есть, то есть Майк мог все-таки сам это играть, исполнять, как бы, да, а Илья, он ему нужен был какой-то вот проводник, то есть его идеи, потому что он тоже переводил эти тексты, то есть они же были. Перевод.
2: Ты моя женщина, я твой мужчина.
5: Джон Леннон. Джон Леннон, да.

0: Это был Джон Леннон, чья песня «Woman», «Женщина», очевидно, стала импульсом для создания Ильей Кормильцевым текста песни «Казанова». Хотя, возможно, в этом была замешана также песня диско-группы «Bad Boys Blue» под названием «You my woman, I'm your man», то есть «Ты моя женщина, я твой мужчина». Ну, это так, к слову. Мы продолжаем нашу беседу с лидером группы «Собаки Качалова» Максом Ильиным, участником Свердловского рок-клуба. Естественно, мы говорим о Свердловском рок-клубе и обо всем, что с ним связано, что имеет отношение к рок-музыке вообще.
1: Да, ну нельзя сказать, что это какая-то оригинальная фраза, то есть ее...
0: Ну, это понятно, что это расхожая фраза.
1: Да.
0: Вы привлекательны, чертовски привлекательны, да.
1: В данном случае, та транскрипция, которую озвучил ты, это и Джон Леннон.
0: Ну, я понял, да. То есть Илья Кормильцев вообще уникальный человек, я его называю просто гением, то есть который привнес интеллектуализму рознь, то есть это был понятный, доступный, русским языком выраженный интеллектуальный посыл, который, в принципе, тогда никто не мог
1: представить. Так и самое главное, сейчас никто не может даже приблизиться просто именно с точки зрения эрудированности, да? То есть вот Майк, Илья Карамельц, то есть Илья, конечно, использовал опыт, который был уже проделана работа Майка, потому что Майк же приезжал в Свердловск несколько раз.
0: Кстати, да, вот это ведь известная история, когда Майк и Цой приезжали, да?
1: Ну, приезжал Майк, то есть Михаил Васильевич Науменко был в большом авторитете, как потом говорили, и еще какого-то монгола зачуханного с собой привозил.
0: Бурят еще.
1: Да.
0: Это такая очень обросшая легендами, мифами история, я бы так сказал, приезд.
1: Ну, мне кажется, что вот в свое время именно приезд вот этого Майка с Цоем, вот тогда, в 83-м году, повлиял на Илью, что он понял, что франшиза Led Zeppelin, которой занималась группа Orphan Juice, уже не актуальна, и нужно делать музыку в стиле New Wave, новая волна. И он тогда стал давать тексты Егору Белкину, и в 85-м году, силами группы Orphan Juice и Nautilus Pompilius была записана как бы вот этот альбом. Егор Белкин, «Друзья около радио», музыка Егора Белкина, слова Ильи Кормильцева, потому что Егор Белкин на тот момент был самый нью-вейв чувак. У него даже дома висел плакат Стинга, под которым было написано «Белкин».
0: Знаете, давайте послушаем Стинга, поскольку этот музыкант оказал довольно значительное влияние на многих свердловских рок-музыкантов, не только на Егора Белкина, кстати. Итак, песня «Mad About You», «Схожу от тебя с ума», Стинг на рок-арсенале.

0: Это был Sting с песней Mad About You. Сегодня мы говорим о свердловском роке и его источниках, естественно, с моим гостем Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Но Илья писал много текстов, и вот тексты, которые Белкин не выбрал, которые были плохие, Илья, чтобы не пропадать, он отдал Славе Бутусову. И Слава сразу же вот написал на один из плохих этих текстов песню «Ален Делон». И Илья, когда услышал, то он же все тексты сразу стал отдавать Славе. Вот. И в то время Шевчук как раз тусовался в Свердловске, и он сказал Бутуше на одном из партсобраний комсомольских, Славик, ты должен писать песни на свои тексты. Почему? Потому что у тебя хорошо получается. Например, песня «Ален Делон». И с тех пор в группе «Наутилус Помпилиус» всегда очень внимательно слушали советы Юрия Шевчука. Ну, делай маленькую цезуру.
0: Шевчук, да, он тогда оказался в Свердловске, потому что...
2: Его, кстати, пригласил Илья Карамельцев. Он оказался по приглашению Илья Карамельцев. Илья позвонил Шевчуку, и они не видели друг друга, и значит, встреча была как в этом... вместо встречи изменить нельзя. Значит, на лавочке на вокзале с журналом «Огонек». Встретились два очкарика.
0: Классно.
2: Да. То есть у Шевчука были проблемы, то есть, потому что альбом «Периферия» дошел тогда до Свердловска, он был очень котировался вот в среде рокеров.
0: У нас был более рокерский город, надо признать, в Уфе, видимо, вот этот выплеск душевный Шевчука оказался не
2: дело к месту. В том, что он у него был, то есть дело в том, что в Свердловске, то есть в отличие от вот, Свердловский рок-клуб, все-таки люди всегда занимались не какими-то политическими декларациями, а люди занимались музыкой, то есть хотели именно играть музыку. Любительские, молодые люди хотели играть музыку, которая им нравится, которую считали современной. То есть там не было никаких политических деклараций и поз. Вот этим Свердловский рок-клуб отличался от всех остальных, вот на мой взгляд.
0: Скорее всего.
2: То есть если мы говорим про то время, про любительское объединение музыкантов, непрофессиональных, любителей, то Свердловский рок-клуб как любительское объединение музыкантов. То есть люди, молодые люди хотели просто играть прогрессивную музыку, которую вот для своих сверстников. Вот и все.
0: Ну, в общем, да. И все равно Шевчук здесь нашел родные души.
2: Он очень быстро же отсюда уехал.
0: Он уехал, в Питер, конечно. То есть,
2: Вначале он уехал в Москву, но потом уже оттуда он уехал в Питер.
0: Больнолюбивые, да. Фронтерские настроения всегда там присутствовали. Да, что касается, опять же, Свердловского рока. Кого ты еще можешь назвать музыкантов, которые были близки тебе по духу и которые, в общем-то, может быть, вдохновляли даже?
2: Ну, я не могу так вот сказать. Ты понимаешь, тут нельзя кого-то отдельно выделить. Это была, вот я подчеркну, да, вот я говорил об этом в начале, еще раз подчеркну, это была творческая среда, понимаешь? Вот все это вместе было какое-то движение, любительское объединение музыкантов, людей, которые объединены какой-то общей идеей вот этой музыки. Они по-разному видели эту музыку. Кому-то было близко там, вот, там допустим, вот это ответвление, кому-то там New Wave, кому-то более тяжелое там, да. Но это была общая среда, у нас был вот единый такой, значит, фронт, когда мы хотели играть, нам не разрешали это делать по каким-то, буквально нелепым каким-то вот отмазам, понимаешь, бюрократическим препонам, потому что дана была команда там сверху, не пущать. И вот не пущали. И, то есть, вот я говорю, вот каталог мне очень нравился там, да. То, что вот делали Наутилус именно вот в эпоху New Wave, до разлуки, вот, это было невероятно. То есть, это было элементы театра Дель Арте там, да, то есть, это было очень интересно.
0: Да, Коломбино и Пьеро и прочее.
2: Да, у них были прямо эти персонажи на сцене.
0: Да.
2: Вот, Егор Белкин тоже, это было очень интересное, такое неожиданное, как бы, New Wave такой. С фузовой гитарой.
0: Хороший альбом, мне очень нравится.
2: И очень странно, что он потом, я как-то и спрашивал, я говорю, а что ты это бросил, как бы, почему-то? Ну, это оказалось никому не нужно. Ну, главное, то есть, все-таки, в первую очередь, это важно автору, нужно это автору или нет. То есть, хочет он продолжать или нет.
0: Он нашел с Настей, так скажем, удобную ему коллаборацию.
2: Ты знаешь, самое интересное, на всех, вот если посмотреть внимательно хронику Свердловских рок-фестивалей, там всегда были там лучшие музыканты, там, да, и во всех хрониках Свердловского рок-фестиваля, их 4 было всего, да, везде было написано «Открытие фестиваля. Егор Белкин». И я после 4-го как-то спросил, говорю, «Егор, слушай, а ты что-то каждый год открытие фестиваля?» Он: «Макс, по-моему, они издеваются». Но, в принципе, если ставить памятник Свердловскому року, это мне сказал идею это Антон Нефантьев, это первый басист «Чайф». Но мне кажется, я полностью поддерживаю эту идею Нефантьева, потому что если ставить памятник Егору Белкину, то это надо памятник Егору Белкину. Ну, что он играл во всех группах, он участвовал во всех вообще. Вот Егор Белкин. Ну, вот это образ свердловского рока.
0: Квинтэссенция.
2: Да? Квинтэссенция, да-да-да-да-да. Именно вот свердловского рока.
0: Да, и интеллектуал, и прогрессивно мыслящий музыкант.
2: Ты знаешь, очень интересно было, когда я выбирал фотографию, там я искал фотографа, и не было связи, то есть мы не могли по WhatsApp. Говорит, ну, что там? Я говорю, ну, вот там Илья с Егором. Егор жестикулирует. Я говорю, ну, он на всех фотографиях жестикулирует. Точно. То есть Егор это был человек, который уникальный, то есть который мог, значит, стоит на его катушка с его альбомом, он при этом поет песню свою же на гитаре и еще ведет философский спор. Это уникальное, конечно, сразу же, одновременно.
0: Ну да, он такой разговорчивый человек. То есть,
2: ну, философ, он же филфак закончил.
0: Философский факультет он закончил.
2: Ну,
0: Филфак это немножко...
2: Филология, философский, да, философ.
0: Да, да, да. Я предлагаю послушать песню из альбома Насти Полевой, «Не Настя», 2002 года, музыку для всех треков, которого написал Егор Белкин. Песня называется «Факультет естественной любви». Текст принадлежит, кстати, Вячеславу Бутусову. Настя на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Настя». Естественно, вокал Насти Полевой, гитара, аранжировка, бэк-вокал, клавишные. Это все Егор Белкин, один из важных деятелей Свердловского рок-клуба. Сегодня мы говорим о Свердловском рок-клубе с моим гостем Максом Ильиным.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
0: Вот ты сказал фотографии, это же ты их подбирал для своей книги, про которую мы ничего так еще и не сказали. Книга называется «Глядя на дым» по названию одной
2: из песен. Да.
0: И расскажи, с чего она состоит. Я примерно знаю, но тем не менее.
2: Ну, это ты знаешь, это, ну, в принципе, такая определенного рода как мемуары, воспоминания участника Свердловского рок-клуба, у них подзаголовок. То есть я там пишу, собрал все какие-то вещи, которые я запомнил, которые мне врезались в память в силу возраста, когда это воспринимал слишком ярко. Я в какой-то момент все это удачно зафиксировал. Именно вот ощущение. То есть там практически от магнитофонного рока до наших дней, то есть там о какой-то о судьбе музыканта, то есть в нашей стране кто что делает, как все это живет.
0: Ну, ты это представлял на своих квартирниках, я был недавно на одном из них. Ты это как настоящий актер, как... Ну, я не скажу стендапер, это не очень правильное определение для тебя. Но, тем не менее, это очень актерская подача, мастер короткого рассказа. Во-первых, сама литература, которую ты написал, и еще и подал при этом. Например, та история с этим диском, да, CD-диском.
2: Да.
0: Группы The Who.
2: Да.
0: Это же просто Чехов, ранний Чехов.
2: Ну, ты знаешь, Аня Герасимова, она же умка, все-таки филолог и специалист в языке, она, когда прочитала книгу, она сказала: хорошо пишешь, как Хемингуэй. А Евгений Петрович ранний, молодой Хемингуэй. А Евгений Петрович Касимов, который, в общем, меня неким образом вдохновил на эту книгу, он сказал: что, умка похвалила? Я говорю: да. Ну, считай, книга удалась.
0: Ну да, ну, строгий критик.
2: Очень строгий, да.
0: И, наконец, группа «Собаки Качалова». Песня называется «Глядя на дым» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Собаки Качалова». Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» лидер этой команды Макс Ильин.
1: «Rock and Talk» на «Рок-Арсенале».
0: Эту историю-то мы будем рассказывать?
2: Какую?
0: Ну, про этот CD.
2: CD. Ну, хорошо. Я прочитаю вам фрагмент этой книги. С 1964 по 1967 год все британские, американские хит-парады были оккупированы британскими группами. Самое главное, конечно, была группа «Битлз», чья нездоровая популярность вызвала даже истерию среди подростков, впоследствии названную «Битломанией».
0: Да-да-да.
2: Не менее значимым коллективом была группа «The Who». «The Who». Она, конечно, не так котировалась у наших меломанов, но знатоки ее чтили. В 94 году я начал работать на радиостанции, в разговорном радио екатеринбургском, и весь мир как раз начал приходить на новый носитель CD. Как пел Майк Науменко, никто не слышал «Stranglers», на топе только «Space». В своих передачах я прокрутил все альбомы группы «Stranglers». Не знаю, думаю, на популярность «Space» это не повлияло, но, во всяком случае, я попробовал сделать, что мог. Главный редактор мне сказал: «Максим, диски, которые тебе нужны для передач, ты можешь покупать в магазине, приносить чек в радиостанцию, тебе будет оплачено, диск останется в фонотеке радиостанции». Я сам CD не слушал, я копировал на радио уже, опять переписывал на кассету.
0: И тогда
2: слушал
0: на кассету. Не было проигрывателей.
2: Да, они очень дорого. Нет, они уже были, но очень дорого стоили.
0: Ну, нет, то есть, на радиостанции.
2: Вот проигрыватель был на радиостанции, вот у Саши Козлова, клавишника, когда Крис, у него был вот проигрыватель единственный, который я знал. Ну. Представляешь, для меломана вдруг открылась неограниченная кредитная линия. На пересечении Луначарского и Ленина был центральный гастроном, и напротив Свердловской киностудии был общественный туалет, большой и бесплатный. Вот этот общественный туалет переоборудовали под магазин продажи компакт-дисков. Он так гордо и назывался «Магазин у Виктора». Последнее воскресенье ноября 1994 года в 10 утра я был единственный посетитель этого магазина у Виктора. Пустой зал, выбор чумовой, цены аховые, но у меня поддержка радиостанции. И наиболее интересным мне показался диск Greatest Hits группы Who. Но я все равно не могу такую покупку совершать самостоятельно. Я побежал в телефонную будку, позвонил редактору, он тоже спал, был очень недоволен вот этим моим звонком, но выслушал и покупку одобрил. Минут 7, наверное, прошло. Я возвращаюсь все так же пустующий магазин у Виктора, сжимаю деньги в кулаке, подбегаю к витрине. Диска нет. Я говорю: вот здесь лежал Greatest Hits, Who. А его только что Володя Шахрин купил. Ну, я вечером звоню своему товарищу, коллеге, значит, тоже по меломанским делам, гитаристу ансамбля «Чайф» Володе Бегунову. Говорю: Володя, Володенька, у вас сегодня в коллекции появился диск Greatest Hits Who. Он: да, есть. А ты откуда знаешь-то? Я говорю: знаю, как бы мне его переписать на кассету? Он говорит: слушай, а у нас завтра в 2 часа репетиция, ты зайди к Антохе Нефантьеву, передай ему кассету, чтобы он мне дал на репетиции и шепнул, что от тебя. Я говорю: ну ладно. Утром как раз поехал в институт, захожу к Антону, он там вот в городке чекистов жил. Говорю: Антон, у вас сегодня репетиция. Говорю: передаешь их этому кассету Бегунову и шепни, что от меня. Он говорит: ладно. Он говорит: а шептать-то зачем? Я говорю: знаешь, мне кажется, Шахрин меня не любит. Макс, а кого он любит? Это же Ленин. И ты знаешь, кассета очень быстро ко мне вернулась. Таким же способом, да? Вот эти Greatest Hits, они же были 78 минут.
0: Ну, да.
2: А кассета 92 по 45. Моя кассета по завязочку была записана. То есть вот называлась «Дописка». Да. Недостаток хитов от группы Who на стороне Б был компенсирован не менее значимым британским коллективом T-Rex. Подборка была. Некоторые песни я не знал. И сегодня, пользуясь случаем, с этой для меня действительно высокой рок-арсенальной трибуны, я от всей души хочу поблагодарить тех, кто передавал, шептал. Но главное, того, кто записывал эту кассету. Ведь по мотивам этой кассеты было сделано несколько рок-передач. Наверняка вы их все слышали в вечернем эфире города Екатеринбург.
0: Да, я надеюсь, что многие наши слушатели слышали передачи Макса Ильина. Сегодня он был у нас в студии. Спасибо, Макс, что пришел.
2: Спасибо, спасибо, Алексей. Главное, что нас всех объединяет одно очень простое, но важное чувство. Чувство любви. Любви к музыке.
0: Ну, а в заключении My Generation.
2: Отлично.
0: Группа The Who.

музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 песен из 70-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство». Yeah!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейд.

fate. Is there some karmic she loved me?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Символ стабильности и долголетия — группа Rolling Stones с песней «Божественное вмешательство».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.